0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: было нетрудно.
1: Ульяновск FM. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
2: Предложение ограничено. Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
7: Ульяновск FM 104.2.

ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Климансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В трех лесных зонах под Ульяновском запретили вход и въезд в леса по 29 мая включительно. В районах Поливна, Белый Ключ и Заволжье запрещен вход и въезд на транспорте из-за высокого риска пожаров. Разрешен только проезд транспорта воинской части, пожарных, аварийно-спасательных и патрульных служб. Жители и гости города просят соблюдать новые правила. В Ульяновске стартовала долгосрочная программа по защите прав потребителей на 2025 по 2028 годы. Ее запуск организовал муниципальный центр управления города по поручению главы города Александра Балдакина. Специалисты оказывают жителям бесплатно юридические консультации, помогают составлять претензии и жалобы на действия управляющих компаний, а также представляют интересы граждан в судах. Если возникают проблемы с управляющей организацией, неправильно начислили плату или некачественно оказаны услуги, в том числе если есть имущественный ущерб, специалисты центра всегда готовы помочь. Прокомментировали в администрации.
1: Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, сообщают РИА Новости. Как говорится в документе, изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков. Разработчики пояснили, что попадание ракеток в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристаллов льда, выпадающих в виде осадков, чтобы превратить град. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Ученые из Техасского университета выяснили, что антоцианы, придающие темно-красный цвет вишням, способны замедлять развитие рака молочной железы. Исследование показало, что введение антоцианов перед появлением опухоли значительно снижает их рост и препятствует распространению на другие органы. Эти вещества также способствуют снижению активности генов, способствующих развитию болезни и устойчивости к лечению. Перспектива использования природных соединений выглядит многообещающей, однако исследователи подчеркивают необходимость дальнейших испытаний, прежде чем подобные методики смогут применяться в клинической практике.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
1: Предложение ограничено.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
8: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
7: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
8: Партнер надежный. «Красный двор». Октябрьская, 22Н. 729-789.
9: Телефон рекламной службы 77-10-42.
10: Ульяновск ФМ.

Диана, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере, и выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бессингер.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

FM. Там, где музыка прежде всего.

0: сарай.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Предложение ограничено. Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом, повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
4: Реклама.
5: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
6: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
7: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
8: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
9: «Авторай Эксперт».
10: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир». «Гигант». Рожок «Крем-брюле». 120 граммов. 85 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Телефон рекламной службы 77 10 42.
13: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Климансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
4: Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С 5 июня из Ульяновска открываются прямые рейсы в Махачкалу. Об этом рассказали сотрудники аэропорта в Баратаевке. В летнем расписании рейсы выполняет авиакомпания ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Самолеты будут летать по пятницам. Вылет из Ульяновска в 12:35 по местному времени. Прилет в Махачкалу в 13:30 по местному времени. Обратный борт вылетает из Махачкалы в 14:20 и прибывает в Ульяновск в 17:25 по местному времени. Сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Ульяновской области вместе с сотрудниками областной службы гражданской защиты и пожарной безопасности, представителями власти и общественных организаций регулярно передают партии вещей первой необходимости для участников специальной военной операции. Специалисты и неравнодушные жители снова собрали и отправили бойцам гуманитарную посылку. Грузы для военнослужащих формируют на базе ремонтно-технического центра регионального МЧС. В партию вошли предметы личной гигиены, продукты питания, маскировочные сети, бутилизированная вода, блиндажные свечи, огнетушители, расходные материалы и транспортные средства. Груз успешно доставили адресатам в Запорожскую область. Скоро из Ульяновска отправится новый гуманитарный груз. Сейчас идет его сбор. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры с лидером КНДР Си Цзиньпином. Напомним, 19 мая Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почетный караул. По аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава Министерства иностранных дел Китая Ван И лично приветствовал Путина. «Единая Россия» в новой народной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. Исследователи из Университета Западной Новой Англии установили, что виноград способен усиливать природный барьер кожи и защищать ее от внешних факторов. Этот эффект, по мнению ученых, обусловлен воздействием винограда на работу генов. Он богат множеством растительных соединений, обладающим антиоксидантным и противовоспалительным действием. Ранее клинические испытания продемонстрировали, что регулярное включение винограда в рацион улучшает здоровье сердца и сосудов, уменьшает воспаление, нормализует работу кишечника и поддерживает когнитивные способности у людей старшего возраста. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перерисованный китайский «Хунца H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англией, Данией и Норвегией. Но самое любопытное – откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере, и выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бессингер.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка. На

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Глава Ульяновска Александр Балдакин проверил, как идет капитальный ремонт библиотеки номер 8 имени Розанова. Учреждение обновляют по президентскому нацпроекту «Семья» на федеральные средства, привлеченные при поддержке губернатора Алексея Русских. Основные демонтажные работы уже завершены. В части помещений залили полы и установили перегородки. Сейчас рабочие занимаются отделкой и покраской. Всего в будущем модели библиотеки будут работать 6 кружков и 3 культурно-просветительских программы. Книжный фонд пополняется 2000 новых изданий. Александр Балдакин сообщил, что поручил управлению культуры следить за качеством и сроками работ. В Ульяновской области отметили профессиональный праздник фармацевтов. Как рассказали в региональном Минздраве, накануне лучшие работники аптечной сети получили почетные грамоты и благодарственные письма. Специалистов поздравил заместитель Министерства здравоохранения Ульяновской области Михаил Логинов. Он поблагодарил фармацевтов за ежедневную работу и внимательное отношение к людям. В Минздраве подчеркнули, что труд фармацевтов важен для всей системы здравоохранения региона и должен оцениваться по достоинству. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачен для людей. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Российские ученые создали криогель на основе хитозана для очистки воды в рамках программы «Приоритет-2030». Материал получают методом замораживания биополимера и сживающего агента при низких температурах, формируя прочную структуру высокой эффективностью поглощения металлов благодаря развитой поверхности и химическому строению. Дальнейшие исследования включают проверку адсорбента в условиях прочной фильтрации. Криогель обещает стать новым поколением экологически чистых и экономически выгодных сорбентов для защиты водных ресурсов. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Дискотека аварии» и «Моральный кодекс» с песней «Небо». А небо последние дни нас очень сильно удивляет. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 20 мая. У нас впереди Тедди Свимс и кое-что из свеженького. Песня «Мистер Ноу Ит Олл».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин. Аккумулятор. Любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Ноу Ит Ол. Наверняка мы еще много чего не знаем про знаменитые картины. Прямо сейчас речь пойдет в «Горячей десятке» Анны Романовой про купание красного коня. А после десятки послушаем «Реки и повари» и песню «Коза Сэй».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суфольк панч и донская и буденовская породы. Суфольк панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Number one. Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Кировск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Ну что, песен нас сопровождают в эту среду. Песни, под которые приятно немного даже расслабиться и подумать о чем-то своем, о приятном. У нас впереди замечательный хит «I love you, baby».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Это прекрасная тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Anastasia, Jennifer Page и уже скоро Queen, Богемская рапсодия.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: В золотой коллекции Anastasia, Left Outside Alone. Впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще впереди у нас инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Волшебная сила».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Катя Лель с песни «Долетай», чуть раньше «Энигма», а прямо сейчас у нас Эдвард Майя и Вика Жигулина «Стерео Лав».

Сегодня 5 песен о любви завершали Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита», и чуть раньше Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero». Куда же, как говорится, без героя, особенно что касается любви. К 5 песням о любви. Приятно возвращаться всегда. Делаем мы это регулярно, каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в компании отличной музыки. У нас впереди Кулио. Прекрасный повод вспомнить этого рэпера и немного джазовую классику.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: понимаю, что погода нескольких дней последних уже многих настроила на летнее настроение. Но если настроились на летнее настроение, а пожалуйста. У нас впереди Дамиана Дэвид и песня «Next Summer».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: А вот сейчас можно заглянуть в золотую коллекцию. Впереди тройка хитов. В этом выпуске у нас The Weeknd и Daft Punk, Roxette и уже скоро Bad Boys Blue.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции The Weeknd и Daft Punk I Feel It Coming. Уже скоро у нас Pretenders с очень проникновенной песней I'll Stand By You. А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия сериала «Игра престолов».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Группа «Смысловые галлюцинации» добавляет романтики в песне «Звезды 3000». С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда. Сохраняем рабочее настроение и движемся вперед. А по плану у нас ребята, которые ныряют в океан и нас с собой туда увлекают. Это Португал Демен, «Dive into the Ocean».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Золотые хиты — это Адриано Челентано, «Соли». Сегодня, 20 мая, отмечается День реки Волги. Значение этой огромной, красивой реки сложно недооценить, и лишний раз можно напомнить о сохранении чистоты наших рек. Впереди «Тит» ее, «Камелон» — музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин. Аккумулятор. Любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда и поддерживает наше рабочее и даже нерабочее настроение. Впереди Scorpions и песня When You Know.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: золотой коллекции «Brainstorm Maybe». Скоро послушаем танцевальный хит «Morandi Save Me», а еще у нас впереди инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов, но будет очень много красивых скрипок и фортепиано.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Анжелика Варум с очень красивой песней «Художник». Пусть художник, который рисует дождь, рисует нам и хорошую погоду, и отличное настроение, и, может быть, даже большую зарплату. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. У нас впереди Том Уокер и песня «Live a Light On».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты — это Pet Shop Boys и песня Rent. Не забываем про золотые хиты, помним и про музыкальные новинки. У нас впереди группа «Танцы минус» и песня 26-го года, называется «Игра».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Хороший день в компании отличной музыки. У нас впереди Тейлор Свифт, которая может себе позволить многое. И буквально на днях она появилась на публике в серьгах, которые ранее принадлежали Элизабет Тейлор. Послушаем песню Тейлор Свифт «The Faith of Ophelia».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города, музыка вашего

though, so they can war. Suis mes pas, je te séduirai.

Эта песня «Ingrid in Tango» была очень популярна на корпоративах, и под эту песню танцевали очень даже уважаемые люди. К песням золотой коллекции мы еще обязательно вернемся. Впереди у нас Bon Jovi, «It's My Life», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия «Friendships».

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске с 1 июня планируют запустить автобус номер 92C до центрального Волжского пляжа. Об этом сообщили в городской администрации. Автобус будет ходить от остановки Центробанк до транспортной развязки перед Императорским мостом. Сейчас центральный пляж готовят к летнему сезону. В администрации уточнили, что территория получила статус места массового отдыха у воды. При этом купаться в открытой воде Куйбышевского водохранилища здесь запрещено. В парке «Владимирский сад» 26 мая в 11 часов состоится презентация нового издания путеводителя по музею наличников. Вход свободный. Путеводитель содержит исследование, в котором вошла краткая информация десятков сел. Именно оттуда привезли разные наличники для музея. На каждой странице есть фотографии и архивные снимки сел, найденные в открытых источниках. Несколько страниц отражают основные этапы развития региона – от первых поселений до современности. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь по итогам российско-китайских переговоров подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в поиске, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это весьма массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей РФ и КНР. Однозначно общее видение насущных вопросов международной повестки дня – основные форматы взаимодействия в мировых делах.
2: «Единая Россия» в новой народной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
1: Ростелеком анонсировал запуск профессионального российского графического редактора своего проекта под названием «Спектр». Компании пояснили, что это первый российский аналог «Фигма». Он предназначен для дизайнеров, маркетологов, SMM-специалистов, разработчиков, аналитиков и менеджеров. Важная особенность «Спектра» – перевод файл из «Фигма» в «Пикса» с сохранением структуры слоев. В текущем году запланирован релиз полнофункционального миграта, позволяющего перенести в «Спектр» всю структуру организации, включая команды, проекты и файлы. Также запланирован выход в OnPrimes по версии ПО для корпоративных клиентов. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют,

0: Это «Високосный год» с песней «Кино». У нас много песен, которые не дадут уснуть даже в конце рабочего дня. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 20 мая. И у нас всегда найдется повод задержаться, остаться. Например, следующая песня «Stay». Это музыкальная новинка Леони и Скотт Каллэм.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
4: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: «Авторай Эксперт».
8: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
9: А кто-то времени терял, дизайн брусчатки заказал.
8: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
9: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
10: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360. Качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
11: Предложение ограничено.
12: Телефон рекламной службы 77 10 42.
13: Ульяновск FM.

Золотые хиты — это Тото Кутуньо «Солоной». С помощью таких песен можно путешествовать в музыкальном времени и пространстве. Но впереди песни для тех, кто в конце рабочего дня немного подустал. Это Anastasia «Sick and Tired».

0: trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.
1: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, которая нас поддерживает и помогает коротать рабочие будни. Скоро послушаем танцевальный хит «Соль». Это Ava Max.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, к той самой тройке хитов, что звучит в последнюю четверть каждого часа и звучит без перерыва, одна песня за другой. В этом выпуске у нас Sunrise Avenue, Уитни Хьюстон, а откроют золотую коллекцию Joy Valerie.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из французской киноклассики.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: культовый хит из 90-х «Наутилус Помпилиус» «Тутанхамон», музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, я с удовольствием всех приветствую. Очень хочется, чтобы завершение рабочего дня было легким и приятным. Танит и Тикарам у нас впереди, уже вот-вот. Куш-куш, «Fight Back with Love Tonight».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок» «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин. Аккумулятор. Любой. Спроси у консультанта, какой твой.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Золотые хиты и не только, в компании которых сегодняшним вечером наверняка будет много поводов для радости. И, кстати говоря, сегодня он определенно есть у травматологов. Именно 20 мая отмечается международный профессиональный праздник. Поздравляю всех причастных. Из музыки впереди «Ночные снайперы».

0: На часах почти половина шестого. В нашей компании хорошо всегда. Здесь всегда звучат любимые песни. Гости из будущего впереди. «Почему ты? Почему навсегда?» и Алекс Уоррен «Ordinary».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Меньше слов, больше музыки, отличное настроение, приятным вечером. Ну и в последние четверти часа мы всегда с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. На этот раз Фаррелл Уильямс, Happy, Duran Duran, Come on Down. В самом начале Пола Абдул, Straight Up.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Рецепты счастья от Фаррелла Уильямса в нашей золотой коллекции. Только песни, проверенные временем. Майкл Джексон ждет нас впереди. Монументальная песня «Земли». И уже вот-вот музыка понятная без слов. «Пандан» — мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В парке «Прибрежный» к лету установят 4 новых аттракциона. Об этом рассказали в администрации города. Глава Ульяновска Александр Балдакин отметил, что за последние 5 лет удалось преобразовать парк «Победы», «Прибрежный», «Молодежный», «Семья» и парк 40-летия в ЛКСМ. Работы провели по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни», а также по областным программам при поддержке губернатора Алексея Русских. Это помогло преобразить общественные пространства, сделать их комфортными и увеличить число посетителей. Директор парка «Прибрежный» Юрий Мухин сообщил, что к новому летнему сезону на территории запустят 4 новых аттракциона. Среди них первое в Заволжье колесо обозрения. В Ульяновске с 1 июня планируют запустить автобус номер 92C до центрального Волжского пляжа. Об этом сообщили в городской администрации. Автобус будет ходить от остановки Центробанк до транспортной развязки перед Императорским мостом. Сейчас центральный пляж готовят к летнему сезону. В администрации уточнили, что территория получила статус места массового отдыха у воды. При этом купаться в открытой воде Куйбышевского водохранилища здесь запрещено. В Ульяновской области отметили профессиональный праздник фармацевтов. Как рассказали в региональном Минздраве, накануне лучшие работники аптечной сети получили почетные грамоты и благодарственные письма. Специалистов поздравил заместитель Министерства здравоохранения Ульяновской области Михаил Логинов. Он поблагодарил фармацевтов за ежедневную работу и внимательное отношение к людям. В Минздраве подчеркнули, что труд фармацевтов важен для всей системы здравоохранения региона и должен оцениваться по достоинству. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачен для людей. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Мы не знаем.

мы с некоторым замиранием сердца ждем завершения рабочего дня. И уж если есть какие-то планы на вечер, пусть все непременно получится. Меня зовут Элина Гончарова. Здесь музыка, которую мы любим. City Cage House of Mystic Lights у нас впереди. Новая песня Teddy Swims уже вот-вот.

0: Удивительная певица, способная зарядить позитивом буквально в любое время суток, и особенно это ценно под занавес рабочего дня. Сиси Кетч с нами, золотые хиты и не только. А Томас Невергрин впереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
4: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: Авторай Эксперт.
8: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
9: Предложение ограничено.
10: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
11: Телефон рекламной службы 77-10-42.
12: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск FM.
2: Половина седьмого на часах. В нашей компании хорошо всегда и, несомненно, замечательный вечер ждет нас с вами впереди. Из музыки далее Сирил Дин Льюис, Fall at Your Feet. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о знаменитой картине «Купание красного коня».
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты и все глубокие тени, созданные смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закругленный горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суфольк панч и донская и буденовская породы. Суфольк панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из «Откровения» Иоанна Богослова из «Апокалипсиса», который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
3: «Горячая десятка» Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.

0: последние четверти часа, там, где музыка, прежде всего, нас с вами традиционно ждет встреча с хитами золотой коллекции. В этом сборнике Грегориан, Сара Брайтман, Moment of Peace, Брайан Адамс, прекрасная Please Forgive Me, и в самом начале 80-х Сандра, Мария Магдалина.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Любимые песни и приятные воспоминания в нашей золотой коллекции Грегориан, Сара Брайтман, Moment of Peace. А Миллиан Фармер ждет нас в начале нового музыкального на улицах Лондона. И музыка понятная без слов. В финале часа Виктор Зинчук, Эль Кондор Паса.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Так здорово после завершения рабочего дня послушать любимую музыку, отдохнуть, подумать о приятном. С нами Линда, меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. Modern Talking впереди, You My Heart, You My Soul и уже вот-вот The Weeknd, Blinding Lights.

0: Один из самых узнаваемых хитов эпохи диско – «Modern Talking», «You My Heart», «You My Soul». Между прочим, сама мелодия родилась совершенно случайно у участника дуэта Дитера Болина, буквально когда он лежал на пляже на Майорке. Я желаю нам с вами приятного вечера и тоже чем-то по-настоящему вдохновиться. Из музыки впереди смысловые галлюцинации и уже вот-вот «Scorpions», «Maybe I, Maybe You».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор – любой. Спроси у консультанта, какой твой.
4: Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Меньше слов, их больше музыки. Ну и в последние четверти часа сборник ярких хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция. В этой тройке «Антик», «I would die for you», «Sonic», «Sky» и в самом начале «Мистер Живаго», «Little Russian».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: культовая строчка, ставшая в свое время названием и главным хуком для множества знаменитых песен, хотя сегодня нам с вами наверняка она кажется слишком пафосной. «Я за тебя умру» — это антик в нашей золотой коллекции. А впереди у нас «Парк Горького», «Москоу Каллин» и «Музыка, понятная без слов» в финале часа. На этот раз Ричард Клайдерман и знаменитая бетховенская «К Элизе».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Если уж и волноваться сегодня, то только по самым приятным поводам. Хорошего всем вечера в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Далее здесь Portugal The Man, свежая вещица Dive Into The Ocean. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: На часах 8:30 прекрасного всем вечера, хорошего отдыха там, где музыка прежде всего. Скоро Элис Мёртон Ноуруц, сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки. День новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы. Кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы. День мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
2: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-2011-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: С удовольствием отдыхаем в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Это «Романтический вечер». Далее «Дайда», «White Flag» и «Лайнел Ричи». Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки. День новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы. Кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы. День мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

так с места не сойду. Врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.